0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Минкультуры Казахстана и Узбекистана подписали новый план по сотрудничеству. Фестиваль «The Spirit of Tengri» собрал около 50 тысяч зрителей в Алматы. Молодежь провела экологическую акцию в Астане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Ташкенте в рамках встречи министров культуры стран Центральной Азии и США в формате C5+1 состоялась встреча заместителя премьер-министра, министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой с министром культуры Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым, сообщает Казправда КИЗ. В ходе встречи участники обсудили развитие культурно-гуманитарных отношений, уделив внимание сотрудничеству в области литературы, а также взаимодействию в театральной сфере. В завершении стороны подписали план мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству между министерствами культуры двух стран на 2026-2027 годы. Документ предусматривает проведение совместных мероприятий и реализацию проектов, направленных на укрепление культурных связей между двумя странами. В Алматы состоялся международный фестиваль современной этнической музыки «The Spirit of Tengri». Одно из крупнейших культурных событий Центральной Азии вновь объединило музыкантов, ремесленников, художников и десятки тысяч зрителей, став площадкой для культурного диалога и творческого обмена, передает Алматы ТВ. По данным организаторов, в течение фестивального дня мероприятия посетили около 50 тысяч человек. Для гостей работали концертная площадка, ярмарка ремесленников «Этномаркет», зоны отдыха, фудкорт, интерактивный и арт-пространство. Особое внимание в этом году было уделено поддержке отечественных исполнителей. Молодые музыканты представили собственное видение современной этнической музыки, объединив традиционные казахские мотивы с джазом, роком и world music. Ярким культурным событием программы стал арт-перформанс «Проекция вечности» художницы Лайла Жаркан. Вдохновленный древними петроглифами Казахстана, проект позволил гостям фестиваля принять непосредственное участие в создании коллективного художественного произведения, посвященной культурной памяти и преемственности поколений. В Астане в рамках экологической акции «Казахстан» прошли очередные работы по очистке территории. Мероприятие, организованное по инициативе акимата района Алматы и молодежного ресурсного центра «Астана-Жастары», состоялось вдоль улицы Махтум-Кули. В нем приняли участие активная молодежь и волонтеры, передает акимат столицы. По словам организаторов, главная цель такой инициативы – это не только улучшить санитарное состояние города, но и сформировать экологическую культуру среди жителей, а также призвать к ответственному отношению к природе. Молодые люди, принявшие участие в субботнике, отметили, что такая работа имеет большое значение для общества. По их мнению, чистота города начинается с культуры и ответственности каждого жителя. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Классик радиосымен жаз мезгілі.
1: С вами программа «Территория классики» – пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика алан хабара.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Тромбон. Даже среди разнообразия инструментов симфонического оркестра тромбон сразу привлекает к себе внимание необычной деталью – U-образной кулисой, которая скользит вперед-назад, будто бы в такт музыки. Принято считать, что произошел тромбон от кулисной трубы. На такой трубе исполнитель менял высоту звука, передвигая инструмент вдоль конструктивного продолжения мундштука. Ближе к 17 веку музыкальные мастера поняли, что удобнее двигать не весь инструмент, а его часть, и появилась кулиса – та самая отдельная U-образная деталь. Примерно в это же время такие трубы стали называть итальянским словом «тромбоне». За время своего существования тромбон практически не претерпел принципиальных изменений в своей конструкции. Это один из тех редких случаев, когда музыкальный инструмент был механически совершенен практически с самого начала. Тем не менее, нельзя сказать, что достоинства этого инструмента были оценены композиторами сразу же. В 17 веке партии для тромбонов лишь изредка появлялись в партитурах. Зато в церковной музыке инструмент использовали широко. Например, тромбон часто дублировал голоса певчих. Только в 19 веке тромбон укрепил свои позиции и как оркестровый инструмент, и как солист, и как участник ансамблевого музицирования. Тогда же сформировались и мощные мануфактуры по производству инструментов. Холтон, Конн, Кинг в США, Хеккель, Циммерман, Бессон, Куртуа в Европе. Многие считают звучание тромбона волшебным, загадочным и мистическим. Сегодня он популярен практически во всех музыкальных жанрах и направлениях. Как в академических, так и в эстрадных. Но держится тромбон скромно, на главные роли не претендует. Хотя находятся оригиналы, то ли стремящиеся привлечь внимание к себе, то ли пытающиеся расширить сферу использования инструмента. И в результате их действий появляется, например, тромбон-огнемет, который мало того, что громко играет, еще и плюется огнем на 7 метров.

0: Это был тромбон в программе «Радио Классик» Алемас Паптары.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Правительство приступило к реализации плана по развитию культуры чтения. Көзімнің қарасы на корейском языке прозвучала в столице. Персональная выставка Омархана Кумара. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Правительство приступило к комплексной реализации плана по развитию культуры чтения и формированию читающей нации, передает 24KZ. Под председательством заместителя премьер-министра, министра культуры и информации Аиды Балаевой прошло совещание по комплексной реализации указа президента по формированию читающей нации. План включает более 50 мероприятий по 9 направлениям, в числе которых правовое регулирование книжной отрасли. Кроме того, министерство уделяет особое внимание модернизации библиотечной сферы. Сегодня в республике функционирует около 4000 общедоступных библиотек. В прошлом году показатель посещаемости достиг рекордного уровня – свыше 57 миллионов посещений. Министерством просвещения запущены платформы «Детская библиотека» и «Окарман». Они расширяют доступ школьников к литературе и современным читательским сервисам. Еще одним важным направлением является развитие деятельности читательских клубов. Будет внедрена единая модель «Читающая школа», в рамках которой реализуют проект «Читаем вместе». Он направлен на повышение интереса детей к чтению через личный пример родителей и педагогов. Концерт «Опера Вояж» в исполнении солистов Национальной оперы Кореи стал одним из ярких событий фестиваля «Опералия-2026» в Театре Астана-Опера. Программа вечера была составлена из двух частей. Первая часть, посвященная опере «Лим Чжин-ху», «Предопределенной судьбой», прошла на одном дыхании. Четверо солистов разыграли эту комическую историю о путанице влюбленных. Во второй части концерта артисты переключились на классический европейский репертуар. Самым трогательным моментом вечера было, когда корейские артисты запели «Кузьм Нанхараса Абаю Кунамбаева». Для аудитории, где множество зрителей знают эту мелодию с самого детства, это стало настоящим сюрпризом. В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева 11 июня состоится торжественное открытие персональной выставки казахстанского художника, члена Союза художников Республики Казахстан Умархана Кумара «Великий дух». В экспозицию вошло около 70 живописных произведений, созданных художником с начала 2000-х годов до настоящего времени. Выставка дает возможность проследить эволюцию творческого метода автора, познакомиться с широким тематическим и жанровым диапазоном его искусства. Каждое произведение отражает стремление художника к осмыслению исторической памяти, национальной идентичности и духовных ориентиров современного общества. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли с добрых дел.
2: Настроение петь.

0: Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Сегодня вашему вниманию вторая часть программы «Ретро-джаз», где вас ждет встреча с выдающимися музыкантами прошлого столетия. И начнет этот выпуск Бен Уэбстер. Тенор-саксофонист, которого всегда отличал мощный и теплый звук. Звучит композиция «Sunday» 1967 года.

Билли Холидей не имела сильного голоса и большого вокального диапазона, но ее голос, наполненный драматизмом и невероятной нежностью, продолжает волновать наши сердца и сегодня. Прозвучало «It's Easy to Remember» 1958 года. Далее легендарный джазовый пианист и композитор, родоначальник стиля бибоп, авангардист Телониус Монк с композицией «Ruby, My Dear» 1963 года.

Это был великолепный альт-саксофонист, играющий в стиле кул-джаз, участник квартета Дэйва Брубика и автор джазового шедевра «Take Five» Пол Дезмонд с композицией «A Taste of Honey» 1964 года. А за год до этого Beatles записали эту песню на своем дебютном альбоме «Please Please Me». Далее неподражаемая Нина Симон с известной нам всем композицией «To Love Somebody».

0: Чарли Паркер – один из немногих артистов, которого при жизни называли гением. Он оставил после себя необычайно яркий след воображений современников. Прозвучало знаменитое произведение «Апрель в Париже». Далее Антонио Карлос Джобим, Астру Джильберту и Стэн Гетц с девушкой из Ипанемы.
1: Olha que coisa mais linda, mais

Сегодня вашему вниманию была представлена вторая часть программы из цикла «Ретро-джаз», в которой прозвучали произведения в исполнении Бена Уэбстера, Билли Холидей, Телониуса Монка, Пола Дезмонда, Нины Симон, Чарли Паркера, Стэна Гетца и в завершении оркестр Дюка Эллингтона. Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне Радио Классик. С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий Джаз Тайм, Ноэль Шаяхметов.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.